Сегодня днем по Минской области будет пасмурно, возможны дожди и грозы. Ветер слабый, при грозе порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха составит от 14 до 17 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромедцентра.

Реклама на Минской волне. Откройте для себя свою Беларусь. Туристический портал «Своё.бай». Ваш гид по Минской области и всей Беларуси. Планируйте путешествие легко. Музеи и старинные усадьбы, монастыри и мемориальные комплексы, заповедные тропы и уникальные памятники культуры. У нас есть на что посмотреть. Туристический портал «Своё.бай». Своё значит лучше. Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

Сегодня днем по Минской области будет пасмурно. Возможны дожди и грозы. Ветер слабый, при грозе порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха составит от 14 до 17 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромедцентра.

0: на Минской волне.
1: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: на «Минской волне». 5 причин оформить подписку на газету «Минская правда». Доступная информация, актуальные новости, аналитические материалы, свежий выпуск дважды в неделю, доступная цена. Подписаться можно во всех почтовых отделениях на сайте Белпочты и Белпресса.бай. «Минская правда» – газета, которая нужна.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

Сегодня днем по Минской области будет пасмурно. Возможны дожди и грозы. Ветер слабый, при грозе порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха составит от 14 до 17 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.

0: реклама на Минской волне.
1: Минский дельфинарий. Откройте для себя удивительный мир морских животных в единственном дельфинарии Беларуси. Новое шоу «Мир моря». Круглый год. Ежедневно, без выходных. Ташкентская, 40. 029-507-44.
2: Без возрастных ограничений.
3: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Сегодня днем по Минской области будет пасмурно, возможны дожди и грозы. Ветер слабый, при грозе порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха составит от 14 до 17 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.
1: Наша музыка на Минской волне.
2: Я всю ночь смотрел на...

0: МВ Радио. За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидромедцентра, сейчас в Минской области от 15 до 17 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Несвежезаславле, Крупках, Клецке и Старых дорогах. В Минске плюс 16.
0: На Минской волне 10 часов. Коротко о главном.
1: Доброе утро. В ближайшие пару минут я, Екатерина Гунько, расскажу о подготовке к уборочной кампании и какая работа снижает риск болезни Альцгеймера.
0: Новости.
1: Александр Лукашенко направил поздравления народному артисту России Эдгару Запашному по случаю 50-летнего юбилея. Президент Беларуси высоко оценил вклад исполнителя в развитие циркового искусства. В Беларуси его знают и ценят как доброго друга страны. Александр Лукашенко выразил уверенность, что деятельность артиста и впредь будет укреплять культурные связи между Беларусью и Россией. В Беларуси с сегодняшнего дня начали действовать новые правила закупок за счет собственных средств организации. Порядок стал единым для всех государственных структур и компаний с госдолей, а сами процедуры полностью перевели в электронный формат. Теперь закупки дороже 100 базовых величин должны проходить по строгим правилам, а список исключений, когда можно обойтись без конкурса, заметно сократили. При этом приоритет по-прежнему отдается белорусским производителям.
0: Новостям в мире.
1: Национальная энергосистема Кубы вышла из строя сегодня. Это второе отключение за неделю. Об этом сообщают местные СМИ. Предыдущее отключение произошло 6 июля. С этого момента электроснабжение на острове практически отсутствовало. В настоящее время ведутся восстановительные работы. И к новостям в регионе. Помощник президента, инспектор по Минской области Александр Кохан посетил Березинский район. В центре внимания вопросы сельского хозяйства, проведение уборочной кампании и реализация программы по строительству профилакториев для содержания молодняка. Глава областной администрации проверил качество уборки зерновых, пообщался с механизаторами и оценил показатели хозяйств в растениеводстве и животноводстве. Особое внимание было уделено условиям труда механизаторов, оплате, организации питания и быта на полях. И в завершение выпуска: американские ученые выяснили, какие профессии снижают риск болезни Альцгеймера. Исследователи проанализировали 443 специальности и обнаружили, что реже всего от деменции страдают водители такси и скорой помощи. Их работа требует постоянной навигационной и пространственной ориентации, что создает новые нейронные связи и увеличивает объем гиппокампа, участка мозга, отвечающего за память. При этом у водителей автобусов, пилотов и капитанов, двигающихся по фиксированным маршрутам, такие защитные механизмы выражены гораздо слабее.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 86 копеек, евро 3 рубля и 27 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 77 копеек белорусских. Это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Компания «Белтелеком» представляет.
1: Живите легко и комфортно с «Ясно» от «Белтелеком».
2: Испытайте калейдоскоп эмоций с интернетом до 500 мегабит в секунду.
1: Наслаждайтесь разнообразием каналов и качеством телевидения зала.
2: Почувствуйте спокойствие с услугой «Видеоконтроль». Окунитесь в мир ярких эмоций с пакетами «Ясно» для каждого.
1: Подробнее на сайте ясно.бай или по номеру телефона 123.
3: Категория 0+.
0: Программа «Дети в интернете» с цифровым помощником Ланой. Доступные ответы на интернет-запросы детей.
4: Дети, дети, дети, дети в интернете.
5: Привет, я Лана, твой цифровой помощник. Я всегда онлайн, чтобы помочь тебе разобраться в интернете безопасно и с удовольствием. О чем хочешь поговорить?
6: Привет, меня зовут Женя Боевила, и сегодня я хочу узнать, кто такие инфлюенсеры.
5: Тема активирована. Выдаю информацию.
6: Инфлюенсер – это человек, на которого равняются. Он влияет на своих подписчиков. Ему доверяют, советуются, подражают. Инфлюенсеров называют еще лидерами мнений. Кто же может стать инфлюенсером? Например, знаменитости, актеры, певцы или спортсмены. Их знают все. Они ведут блоги и показывают, как живут за кулисами. Еще есть блогеры. Они снимают полезные или смешные видео для своих зрителей, делятся советами или просто веселят. Иногда человек становится известным случайно. Например, его смешное видео попадает в интернет и набирает миллионы просмотров. Таких называют вирусными знаменитостями. Все они инфлюенсеры, потому что на них обращают внимание и прислушиваются к их мнению.
5: У тебя отлично получилось. Могу помочь чем-нибудь еще?
6: Спасибо, Лана. Думаю, нет. На сегодня это все. Я запомнила. Инфлюенсером может стать каждый, кто интересен другим. Но настоящий лидер мнений – тот, кто отвечает за свои слова и помогает людям, а не просто зарабатывает на доверии. Пока, Лана.
5: До встречи.
0: Программа «Дети в интернете». Каждый вторник и четверг на

0: Реклама.
1: Газета «Минская правда» – это горячие новости о жизни Минской области и страны, аналитические материалы талантливых авторов, открыто и честно о самых острых вопросах. «Минская правда». Подписаться можно во всех почтовых отделениях и на сайте Белпочты, а также на сайте belpressa.by.
2: Мой дедушка был хирургом. Он сделал много-много операций и спас много-много людей. Моя мама – врач-офтальмолог. Она лечит глазки и помогает вернуть зрение. Когда я вырасту, я тоже буду врачом и буду лечить от разных болезней.
3: От поколения к поколению. Творим историю вместе. Государственная служба занятости. За работу.
0: Рекламная служба МВРадио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

Сегодня днем по Минской области будет пасмурно. Возможны дожди и грозы. Ветер слабый, при грозе порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха составит от 14 до 17 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромедцентра.

0: на Минской волне.
1: Мам, пап, привет! Мы решили порыбачить, как взрослые, пока вас нет рядом. Так сказать, окунуться в рыбалку с головой.
2: Думаем, идея класс.
3: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
4: Я знаю законы нашей страны.
5: Я знаю законы нашей страны.
6: И я знаю законы нашей страны.
7: Официальная правовая информация Республики Беларусь в системе «Эталон» на etalonline.by.
8: Мы знаем законы нашей страны.
9: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: новостей о погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Пинской области от 16 до 18 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Жодино, Столбцах, Червени, Мяделе и Кополе. В Минске плюс 16.
0: На Минской волне 11 часов. Коротко о главном.
1: Доброе утро. В ближайшие пару минут я, Екатерина Гунько, расскажу, какие культуры стали выращивать в Беларуси и где прошла свадьба роботов.
0: Новости.
1: Александр Лукашенко поздравил президента и народ Монголии с национальным праздником Наадам. Глава государства подчеркнул, что этот фестиваль ярко демонстрирует уникальность страны, самобытность ее культуры и силу национального духа. Президент Беларуси выразил надежду на продолжение укрепления двусторонних связей и пожелал монгольскому народу благополучия и процветания. Кроме того, белорусский лидер пригласил коллегу посетить нашу страну с ответным визитом. В Беларуси активно расширяют ассортимент сельхозкультур с учетом изменения климата. Об этом рассказали в Национальной академии наук. Сегодня около 90% овощей и фруктов на прилавках отечественные. Благодаря потеплению и работе селекционеров в стране уже собирают около 7000 тонн арбузов в год. И фермеры успешно продают их. Также растут площади под голубикой и ореховыми культурами, которые еще недавно были редкостью для Беларуси.
0: Новостям в мире.
1: Президент Ирана Масуд Пезешкиан призвал все стороны воздерживаться от шагов, ведущих к эскалации. Об этом он заявил в телефонном разговоре с премьер-министром Пакистана. Призыв прозвучал на фоне обмена мощными ударами между Ираном и США 8 и 9 июля. Иранский лидер также отметил, что США и Израиль стремятся сорвать процесс стабилизации обстановки на Ближнем Востоке. И к новостям в регионе. Председатель Минобл-исполкома Алексей Кушнаренко проведет личный прием граждан в Крупках 29 июля. Прием пройдет по вопросам, которые касаются этого региона. Записаться можно с понедельника по четверг по телефону 8 017 541 31, в рабочие дни с 8:30 до 17:30, кроме перерыва на обед с часу до 2 дня. И в завершение выпуска. В Москве впервые прошла церемония бракосочетания гуманоидных роботов. Роберт и Матильда обменялись обручальными браслетами и дали друг другу клятвы верности. А роль домашнего питомца на церемонии исполнил робопес Догматик. Организаторы отмечают, что мероприятие призвано привлечь внимание к развитию гуманоидной робототехники и показать потенциал автоматизации. По словам разработчиков, такие события демонстрируют, как роботы могут высвободить время человека для творчества культуры, взяв на себя рутинные задачи.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по названку сегодня 2 рубля 86 копеек, евро 3 рубля и 27 копеек, 100 российских оценивают в 3 рубля и 77 копеек белорусских. Это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Категория 12+.
1: Мода, здоровье и уход за собой. Все, что делает нас прекраснее. В авторской программе Вики Красовской «Красовская о красоте».
2: Тренд на краше в моде вот уже третье лето. Но если раньше он ассоциировался исключительно с пляжной одеждой, то сегодня дизайнеры предлагают нам его в городских образах. Техники краше вяжут поло, юбки макси, корсеты, бейсболки, балетки и даже свадебное платье. Причина популярности понятна. Вещи, выполненные в технике краше, выглядят оригинально, даже если созданы на фабрике. А сегодня век индивидуальности. Ну и, наконец, это очень красиво. Будьте неотразимы, экспериментируйте и сияйте.
1: Красота – это не модные тренды, это искусство быть собой. Красовская о красоте на МВ Радио. Наслаждайтесь летним настроением вместе с «Минской волной».

0: на Минской волне. Открый для себе свою Беларусь. Туристичный портал «Свое Кропкабай». Твой надежный доведник по Минщине и усей краине. Туристичный портал «Свое Кропкабай». Плануй свои вандрования разом с нами. «Свое» значит лепшее.
1: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.ba

Сегодня днем по Минской области будет пасмурно. Возможны дожди и грозы. Ветер слабый, при грозе порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха составит от 14 до 17 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромедцентра.

0: Реклама. Минский дельфинарий. Откройте для себя удивительный мир морских животных в единственном дельфинарии Беларуси. Новое шоу «Мир моря». Круглый год. Ежедневно, без выходных. Ташкентская, 40. 029 507 44.
1: Без возрастных ограничений.
2: В чем сила, брат?
3: Я думаю, что сила в правде. У кого ее больше, тот и сильнее.
4: Пришло время выделяться. Найди свою правду на pravdashop.by.
5: Большой выбор ярких и стильных аксессуаров от «Минской правды». Заходи и выбирай на pravdashop.by.
6: Истина в «Минской правде».
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: до новостей о погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 15 до 19 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Борисове, Молодечной, Дзержинске, Солигорске и Мариногорке. В Минске плюс 18.
0: На Минской волне полдень. Коротко о главном.
1: Здравствуйте. В ближайшие пару минут я, Екатерина Гунько, расскажу о планах развития на БелАЭС и почему иногда не стоит мыть окна.
0: Новости.
1: В Беларуси с 1 сентября меняются правила приема в лицеи, в том числе и лицей БГУ. Об этом рассказали в Министерстве образования. Теперь подать заявление в 10 классы можно будет только в определенные сроки с 12 по 15 июня. Если не получилось поступить в лицей БГУ, можно попробовать силы в других лицеях, но только при совпадении профильных предметов. Для тех, кто собирается углубленно изучать историю Беларуси, добавили вступительный экзамен по этому предмету. Приказы о зачислении в лицей, кроме БГУ, будут издавать не позднее 10 июля. На БелАЭС ведутся переговоры с российской стороной о строительстве третьего энергоблока. Об этом рассказал директор станции Сергей Бобович. Решение о возведении третьего блока приняли в ноябре прошлого года. Вот в энергосистему возможен в период с 2035 по 2038 год. Новый блок будет схож по проекту с первым и вторым, а особое внимание планируют уделить подготовке персонала. Сейчас на станции работает более 2500 человек, в основном белорусские специалисты.
0: К новостям в мире.
1: Число жертв землетрясения в Венесуэле превысило 4 тысячи человек. Более 16 тысяч ранены, около 18 тысяч остались без крова. Стихия разрушила почти 200 зданий и повредила более 800. Напомню, землетрясение магнитудой 7,5 баллов произошло 24 июня в штате Яракуй. После него зафиксировали больше 1000 повторных толчков. В Александрии сегодня проходит республиканский праздник Купалья. Александрия собирает друзей. Он стартовал в 11 утра и продлится до глубокой ночи. Гостей ждут интерактивные площадки, в том числе от интернет-радиостанции «Женское радио», а также сырный фестиваль с дегустацией, выставка украшений и костюмов, цирковое шоу и полевой кинотеатр. Гала-концерт начнется в 21:30. Кульминацией вечера станут фейерверк и зажжение купальского костра в 23:20. После чего до 3 часов ночи будет работать молодежная дискотека. И в завершение выпуска. Во Владивостоке беременная женщина на 7-м месяце выпала из окна 7-го этажа и выжила. Инцидент случился ночью, когда она решила помыть окно из-за бессонницы. Прибывшие медики не обнаружили ни одного перелома, только ушибы и ссадины. А УЗИ подтвердило, что ребенок не пострадал. В Минздраве России сообщили, что женщина идет на поправку, а сама она пообещала больше никогда не мыть окна. Специалисты признали случай уникальным.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 86 копеек, евро 3 рубля 27 копеек, 100 российских оценивают в 3 рубля и 77 копеек белорусских. Это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Реклама на Минской волне.
1: 25 лет и 25 добрых дел. В честь 25-летия филиала Белгосстраха по Минской области и его представительств с апреля по июнь реализуется благотворительный проект «25 добрых дел». Цель проекта – забота о Минщине, помощь уязвимым слоям населения, благоустройство региона и защита экологии. Филиал Белгосстраха по Минской области ценит ваше доверие и гордится общими успехами. Желаем вам процветания и благополучия. Все подробности о страховании и инициативах можно узнать на сайте bgs.by.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

Сегодня днем по Минской области будет пасмурно, возможны дожди и грозы. Ветер слабый, при грозе порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха составит от 14 до 17 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромедцентра.

0: Реклама.
1: Все еще думаешь, кем стать, ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В студотрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: МВ Радио. За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидромедцентра, сейчас в Минской области от 13 до 19 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Слуцке, Велике, Березино, Воложине и Смолевичах. В Минске плюс 17.
0: На Минской волне 13 часов. Коротко о главном.
1: Добрый день. Ближайшие пару минут я, Екатерина Гунько, расскажу, где контролируют скорость сегодня и что удалось найти на чердаке.
0: Новости.
1: В Беларуси впервые прошла международная миссия по реконструктивной микрохирургии. Об этом рассказали в Центре гематологии. Врачи из Беларуси, Испании, Италии и Парагвая вместе провели 6 уникальных операций. Среди пациентов – дети и взрослые с опухолями, травмами и врожденными дефектами. Белорусские хирурги переняли передовые методики у зарубежных коллег, что поможет внедрять их в нашей стране. За минувшие сутки в милицию поступило более 400 сообщений о звонках телефонных мошенников. Большинство преступлений удалось предотвратить. Зарегистрировано 37 фактов кибермошенничества. Сотрудники милиции заблокировали 7 фишинговых сайтов, 29 иностранных платежных реквизитов и 49 счетов, а также задержали курьера, работавшего на аферистов. В ведомстве напоминают, при подозрительных звонках следует немедленно прекратить разговор и сообщить в милицию по номеру 102.
0: К новостям в мире.
1: Польская оппозиция потребует заблокировать вступление Украины в Евросоюз. Соответствующую резолюцию партия «Право и справедливость» направит в Сейм. Причина прославления на Украине движения УПА, которое несет ответственность за массовое убийство поляков в годы Великой Отечественной войны. Напомню, недавно президент Польши Кароль Навроцкий лишил Владимира Зеленского ордена Белого Орла именно из-за разногласий по вопросам исторической правды. Новостям в регионе. Мобильные датчики контроля скорости установили на некоторых дорогах Минской области сегодня. В общей сложности аппараты разместили примерно на 15 участках разных путей сообщения. Например, за ситуацией следят на 56-м километре дороги Р-28 Минск-Нарыч. Там можно двигаться не быстрее 60 км в час. Датчики будут функционировать до 8 вечера. Все подробности можно узнать на официальном сайте ГАИ Минской области. И в завершении выпуска: в Лондоне на аукционе продали антикварное серебро, случайно найденное на чердаке в Эдинбурге. Коллекцию из более чем 100 предметов обнаружила женщина, разбиравшая вещи в доме матери. Ожидаемая цена составляла около 23 тысяч фунтов, но финальная стоимость превысила 60 тысяч фунтов стерлингов. Это примерно 82 тысячи долларов. Среди находок – пивная кружка времен императорской России, шкатулка викторианской эпохи и датский столовый сервиз.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 86 копеек, евро 3 рубля и 27 копеек, 100 российских оценивают в 3 рубля и 77 копеек белорусских. Это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: реклама на Минской волне.
1: Ну-с, что у нас сегодня в меню?
2: Порекомендую сочные материалы под соусом из свежих идей.
1: А на горячие?
2: Самые актуальные темы от талантливых авторов.
1: А еще?
3: А еще газета «Минская правда» и ее уникальный подход. Открыто и честно о самых острых вопросах. «Минская правда». Подписаться можно во всех почтовых отделениях и на сайте Белпочты, а также на сайте белпресса.бай.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

Сегодня днем по Минской области будет пасмурно, возможны дожди и грозы. Ветер слабый, при грозе порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха составит от 14 до 17 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромедцентра.

0: Реклама на Минской волне.
1: Алло, мам, а Гриша решил погладить рубашку, как взрослый, и теперь здесь все в дыму.
2: Неправда. А Маша решила приготовить обед, как взрослая, и теперь духовка вся в огне.
1: Не ври! Мам, ты где?
3: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by

0: до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 15 до 20 градусов тепла. Такая температура фиксируется вне Свежезаславле, Крупках, Клецке и Старых дорогах в Минске плюс 18.
0: На Минской волне 14 часов. Коротко о главном.
1: Добрый день. В ближайшие пару минут я, Екатерина Гунько, расскажу, сколько налогов заплатили жители Минской области и какое топливо изобрели ученые.
0: Новости.
1: Белорусы могут подать заявление на материальную помощь к школе. Прием стартовал с 1 июля. Выплаты придут в августе. Помощь дадут малообеспеченным и многодетным семьям. Размер для каждой семьи определяют индивидуально. Многодетным, независимо от дохода, положено 30% бюджета прожиточного минимума. Также можно получить поддержку по месту работы или в благотворительных организациях, где проходят акции «Портфель первоклассника» и «Собери ребенка в школу». В Беларуси с сегодняшнего дня открыт сезон охоты на бекаса. Он продлится до 8 августа. Охотиться разрешено только днем и в сопровождении охотничьей собаки – легавой, спаниеля или ретривера. С одной собакой могут охотиться не более 3 человек. Убор предупреждают, бекаса легко перепутать с его краснокнижным собратом дупелем. Поэтому важно помнить отличия: у бекаса белая брюшка и черно-рыжие крайние перья хвоста, у дупеля брюшка пестрая, а по краям хвоста белые перья. Параллельно продолжаются сезоны на медведя, косулю, кабана и других зверей.
0: К новостям в мире.
1: В Берлине мужчина больше 11 часов держал в заложниках кассира супермаркета. Об этом рассказало издание «Бильд». Преступник зашел в магазин вечером и угрожал женщине ножом. Полиция и спецназ прибыли на место. Злоумышленника обезвредили, заложницу освободили. Сейчас женщина находится в состоянии шока, ей помогают врачи. Преступник выдвигал требования. Их содержание пока не раскрывается. И к новостям в регионе. Налоговая служба Минской области подвела итоги работы за год в преддверии профессионального праздника. Поступления в бюджет выросли на 26% и превысили 1 миллиард 952 миллиона рублей. Среди новаций – единый имущественный платеж, налог на профессиональный доход с фиксированным минимумом 45 рублей в месяц и усиление контроля за сверхдоходами. Ведомство делает ставку не на жесткие проверки, а на цифровизацию и профилактику нарушений. И в завершении выпуска: немецкие ученые предложили новое топливо для электростанций – железный порошок. Его сжигают для получения энергии, а ржавчину, которая образовалась после этого, восстанавливают и используют снова. Так можно хранить солнечную и ветровую энергию месяцами. Перевозить порошок можно в обычных контейнерах. Технология не заменит водород, но поможет, когда нет солнца и ветра. К тому же не потребуется перестраивать электростанции. Достаточно модернизировать часть оборудования.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 86 копеек, евро 3 рубля 27 копеек, 100 российских оценивают в 3 рубля и 77 копеек белорусских. Это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Категория 16+.
1: Стихи классиков в современном цифровом прочтении. Прямо сейчас в программе «Соло на цифре».
2: Всем привет! С вами Екатерина Гунько, и это проект, в котором технологии и поэзия сливаются воедино. Сегодня мы говорим о том, как слово может быть кистью, как поэт превращается в художника и вместо красок использует рифмы. Осип Мандельштам. Импрессионизм.
1: Факты.
2: Автор написал стихотворение «Импрессионизм» в 1932 году. На создание шедевра его вдохновила картина Клода Моне «Сирень на солнце». Поэт передал не конкретный рисунок, а само изменчивое ощущение стиля. Осип Мандельштам словно сам превращался в живую палитру художника. Знаменитый глубокий обморок сирени стал обозначением особого чувственного состояния и некоторой недосказанности. Во времена расцвета творчества автор подвергался жесткой цензуре и критике со стороны литературоведческого общества. Однако многие любители и сторонники учили стихи наизусть. В 1977 году астроном Николай Черных открыл малую планету. Космический объект позже получил официальное международное имя Мандельштам. Название утвердили в 1991 году к вековому юбилею великого поэта. Стихотворение «Импрессионизм» стало уникальным примером слияния поэтического слова и живописи. А сможет ли нейросеть распознать всю палитру оттенков этой картины?

0: Вдохновение стирает рамки между холстом художника, словом поэта и бесконечной вселенной. Каждый из нас может стать творцом, замечающим магию в мелочах. Главное – сохранять внутреннюю свободу и смелость для масштабного полета.
1: Программа «Соло на цифре» на МВ Радио. Сочное музыкальное лето на Минской волне.

Сегодня днем по Минской области будет пасмурно. Возможны дожди и грозы. Ветер слабый, при грозе порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха составит от 14 до 17 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.

0: на Минской волне.
1: Где были мои глаза? А где были мои уши?
2: Почему я не знал раньше о том, что такой большой выбор стильных аксессуаров для тех, кто любит Беларусь, по таким доступным ценам есть только в интернет-магазине Prawda Shop?
1: Тоже не веришь? Тогда заходи на Prawda Shop и убедись в этом сам.
3: Технологии окружают нас. Они настолько вошли в нашу жизнь, что порой мы забываем, как сделать то, что раньше казалось нам таким простым. Тогда в наш мир приходит опыт с доброй и мудрой улыбкой, сознанием и пониманием. Вместе, плечом к плечу. Ведь когда молодость встречает мудрость, идеи обретают форму. Государственная служба занятости. За работу.
4: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите reklama@mvolna.by. За минуту до новостей. О погоде.
5: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 15 до 19 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Жодино, Столбцах, Червени, Мяделе и Куполе. В Минске плюс 15.
0: На Минской волне 15 часов. Коротко о главном.
5: Добрый день. Ближайшие пару минут я, Екатерина Гунько, расскажу о правилах безопасности на железной дороге и как ученые изучают чувство тревоги.
0: Новости.
5: В Беларуси студентам старших курсов стало проще устроиться на работу. С 10 июля расширен список должностей, на которые можно принимать учащихся после второго или третьего курса. В перечне агрономы, зоотехники, логистики, инженеры, педагоги, воспитатели и другие специальности. Это поможет студентам получить опыт по профессии еще до выпуска, а работодателям найти молодых специалистов. Белорусская железная дорога напомнила пешеходам о правилах безопасности вблизи путей. Запрещено переходить дорогу в неустановленных местах, ходить по рельсам и сидеть на них, подлезать под подвижной состав и приближаться к крайнему рельсу ближе, чем на 5 метров. Кроме того, запрещено использовать наушники и телефон при переходе. Это отвлекает внимание. Также нахождение у путей в состоянии опьянения строго запрещено.
0: К новостям в мире.
5: Эстония построит военный городок прямо на границе с Россией в городе Нарва. Об этом рассказали в Центре оборонных инвестиций. Строительство начнут в конце года. Сначала там разместят 150 военных, но комплекс рассчитан на 1000 человек. Туда планируют направить подразделение 1-й пехотной бригады. Это очередной шаг Таллина по усилению военного присутствия у российских рубежей. И к новостям в регионе. В Пуховичском районе спасатели нашли 85-летнего мужчину, который заблудился в лесу. Он ушел за грибами и не смог выбраться. На поиски выехали 19 спасателей и милиция. Пенсионера нашли через полтора часа. Он был в порядке. Помощь врачей не понадобилась. МЧС напоминает, отправляясь в лес, обязательно берите с собой заряженный мобильный телефон. Это может спасти жизнь в случае, если вы заблудились. Связь со спасателями поможет быстро определить ваше местоположение и сократить время поисков. И в завершении выпуска: ученые нашли нейроны, которые держат организм человека в состоянии тревоги несколько дней после сильного стресса. Эти клетки как бы застревают в активном режиме и постоянно посылают сигнал тревоги. В опытах на мышах блокировка таких нейронов снимала последствия эмоциональной травмы. Исследователи надеются, что открытие поможет создать новые методы лечения тревожных расстройств.
0: Курсы валют.
5: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 86 копеек, евро 3 рубля и 27 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 77 копеек белорусских. Это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: на Минской волне.
1: 25 лет и 25 добрых дел. В честь 25-летия филиала Белгосстраха по Минской области и его представительств с апреля по июнь реализуется благотворительный проект «25 добрых дел». Цель проекта – забота о Минщине, помощь уязвимым слоям населения, благоустройство региона и защита экологии. Филиал Белгосстраха по Минской области ценит ваше доверие и гордится общими успехами. Желаем вам процветания и благополучия. Все подробности о страховании и инициативах можно узнать на сайте bgs.by.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

Сегодня днем по Минской области будет пасмурно. Возможны дожди и грозы. Ветер слабый, при грозе порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха составит от 14 до 17 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромедцентра.

0: на Минской волне.
1: Внимание! Пересекаем границу Минской области.
2: Мам, открывай карту. Куда поедем?
3: Зачем карту? Открывай туристический портал «Свое.бай». На нем собраны все интересные места Беларуси.
4: Хочу в усадьбу Чапских.
3: Тогда я в Троицкий костел.
2: А можно в зверинец в лесопарке Альба?
1: Маршрут построен. Желаю хорошего путешествия.
0: Свое.бай. Вековые традиции, уникальная культура и живописная природа. Все достопримечательности страны на одном портале. Свое.бай. Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: МВ Радио. За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 14 до 20 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Борисове, Молодечной, Дзержинске, Солигорске и Мариногорке. В Минске плюс 20.
0: На Минской волне 16 часов. Коротко о главном.
1: Добрый день. В ближайшие пару минут я, Екатерина Гунько, расскажу, что нужно знать водителям и какую находку сделали в Беларуси.
0: Новости.
1: В Беларуси каждый восьмой автомобиль не может пройти техосмотр с первого раза. Чаще всего проблемы выявляют с колесами, тормозами, светом, стеклами, рулевым управлением и подвеской. У электромобилей тоже находят слабые места. Из 415 проверенных машин 35 оказались дефектами. Всего в июне этого года в Беларуси выдано почти 161 тысяча разрешений на допуск автомобилей к участию в дорожном движении. Госавтоинспекция усиливает контроль на дорогах в выходные. Чтобы пресекать грубые нарушения, работают мотопатрули и беспилотники. Из-за сильных дождей и гроз водителей просят снизить скорость, держать дистанцию и включить фары. Пешеходов призывают быть осторожнее, носить световозвращатели и не ездить на велосипедах в непогоду. Если увидите нетрезвого водителя или пешехода, следует звонить по короткому номеру 102.
0: К новостям в мире.
1: У вьетнамского острова Фукуок перевернулась лодка с туристами. На судне были 36 человек, включая экипаж. Большинство граждане Индии. Сразу после отплытия от берега лодка перевернулась. Спасти удалось 21 человека. 15 погибли. Специальные службы устанавливают, что стало причиной трагедии. И к новостям в регионе. В Минском районе задержали двух наркозакладчиков. Об этом рассказали в милиции. Ими оказались 40-летние жители Гомельской области, которые трудились на интернет-наркошоп менее месяца. При выполнении задания у них изъяли более 300 граммов психотропов. Часть находилась в автомобиле, часть по месту жительства. Мужчины работали по всей стране. Возбуждено уголовное дело. Задержанным грозит до 15 лет лишения свободы. И в завершении выпуска: в Беларуси водолазы нашли кости мамонта и бизона на дне реки Сож во время тренировочных спусков. Глубина составила около 12 метров. Среди находок ребро почти метр длиной и часть челюсти со следами зубов. По оценкам археологов, кости пролежали в воде около 20 тысяч лет и хорошо сохранились. Увидеть их можно будет на тематической экспозиции в музее Гомельского дворцово-паркового ансамбля.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 86 копеек, евро 3 рубля и 27 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 77 копеек белорусских. На этом пока все. Уже завтра мой коллега Артем Титов снова расскажет вам о самом важном и интересном.
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: категория 12+.
1: Что посмотреть на выходных в кинотеатрах Минской области, расскажет «Киномания» на МВ-радио. Программу представляет Минский областной киновидеопрокат.
2: Всем привет, с вами Артем Титов, и я расскажу о том, что посмотреть в кинотеатрах Минской области. Первая картина – мультфильм «История игрушек 5». Это продолжение истории о действительно живых игрушках. Уже знакомые персонажи продолжают присматривать за девочкой Бонни. Они стараются помочь ей завести друзей, но тех интересуют только свои планшеты. И вскоре у героини тоже появляется такое же устройство. Счастливая Бонни называет его «Лилипадом» и смотрит в экран днями напролет. Однако старые игрушки не желают вновь стать забытыми, а потому им нужно придумать, как же привлечь внимание своей хозяйки. Смогут ли герои стать интереснее вездесущего гаджета, узнаете в кино. Например, в Столбцовском кинотеатре «Беларусь» мультфильм выйдет завтра в 14:20.
1: Киномания.
2: Вторая лента – криминальный триллер «Кодекс Данте». События вращаются вокруг писателя по имени Ник. Влиятельный преступник поручает ему отправиться в Италию и выкрасть оригинал рукописи «Божественная комедия». За такой текст готовы отдать баснословную сумму, что может озолотить всех участников дерзкого похищения. Ник успешно справляется с задачей, но есть один нюанс. Его девушка в курсе происходящего. И это очень не нравится мафиози, ведь дама сердца может легко рассказать о большой краже. А значит, герою нужно защитить возлюбленную от бывшего нанимателя и самому не расстаться с жизнью. Справится ли Ник с таким испытанием, увидите на больших экранах. Например, в Стародорожском центре культуры и отдыха фильм выйдет завтра в 20:00. На сегодня у меня все. С вами был Артем Титов. Следите за киноновинками и смотрите только лучшее.
1: Киномания на МВ-радио. Программу представляет Минский областной киновидеопрокат. Летняя, сочная, малиновая «Минская волна».

0: Реклама. Минский дельфинарий. Откройте для себя удивительный мир морских животных в единственном дельфинарии Беларуси. Новое шоу «Мир моря». Круглый год. Ежедневно, без выходных. Ташкентская, 40. 029-507-44.
1: Без возрастных ограничений.
2: 5 причин оформить подписку на газету «Минская правда». Доступная информация, актуальные новости, аналитические материалы, свежий выпуск дважды в неделю, доступная цена. Подписаться можно во всех почтовых отделениях на сайте Белпочты и Белпресса.бай. «Минская правда». Газета, которая нужна.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

Завтра в Минской области будет переменная облачность, возможны дожди. Ветер слабый, до 8 метров в секунду. Средняя температура ночью понизится до плюс 12. Днем от 13 до 18 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромедцентра.

0: Реклама на Минской волне.
1: Мам, пап, привет! Мы решили поучаствовать одежду как взрослые, пока вас нет дома.
2: Еще и ужин приготовить. Думаем, идея огонь.
3: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
4: 25 лет и 25 добрых дел. В честь 25-летия филиала Белгосстраха по Минской области и его представительств с апреля по июнь реализуется благотворительный проект «25 добрых дел». Цель проекта – забота о Минщине, помощь уязвимым слоям населения, благоустройство региона и защита экологии. Филиал Белгосстраха по Минской области ценит ваше доверие и гордится общими успехами. Желаем вам процветания и благополучия. Все подробности о страховании и инициативах можно узнать на сайте bgs.by.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: На Минской волне 17 часов.
1: Минская волна. Категория 12+.

0: Супербелорусы. Прямо сейчас на МВ-радио.
1: Устраивайтесь поудобнее, ловите улыбку и заряжайтесь классными эмоциями. С вами Вика Красовская и свежий выпуск хит-парада «Супербелорусы». Каждую неделю наши артисты доказывают, что умеют делать по-настоящему фирменный и стильный звук. А мы с вами с удовольствием подпеваем этим треком. Сегодня нас ждет невероятный микс из мощных ритмов и красивых мелодий, которые гарантированно поднимут вам настроение. Пристегните ремни. Давление звуковой волны растет. Это «Супербелорусы». Лига музыкального превосходства на связи. Стартуем!
0: Супербелорусы. Удар первый.
1: Время проверить жизненно важные показатели нашего хит-парада «Супербелорусы». И прямо сейчас приборы фиксируют резкий скачок тепла. Если ваше сердце бьется чаще обычного, не паникуйте. Это нормальная реакция на хорошую музыку. Эта девушка точно знает, как довести температуру до идеальных показателей. Ксения Левчик. Температура.

0: Русы. Удар второй.
1: В эфире зафиксирована мощнейшая аномалия. Если у вас только что побежали мурашки по коже, все в порядке. Это не сбой в сети. Это наши колонки штурмуют дуэт, способные перевернуть ваше представление о танцевальной музыке. Их новый трек – это чистый концентрат энергии, который мгновенно пробивает любую защиту. Настраиваемся на общую волну и ловим этот безумный импульс каждой секундой трека. Juicy Beat. Lennox Nova. Vibration.

0: Супербелорусы. Удар третий.
1: Бывают песни, которые с первых секунд создают особое настроение. Немного грустное, но такое кинематографичное. Когда хочется просто ехать на машине по ночному городу, смотреть на капли дождя на стекле и думать о своем. Ловите новинку, которая точно пропишется в ваших плейлистах. Песня-история о сложных чувствах, рассветах и поездах, которые нельзя отменять. Элия.

0: Бусы.
1: Зачем ждать принца, если можно самой купить и бренды, и билеты на Мальдивы? Встречайте главных селфмейд девчонок нашей сцены. Они не просят помощи, они просто берут и делают стопроцентные хиты. Невероятный стиль и железная уверенность. Раскачиваемся под мощный манифест независимости. Анастасия Соляная, Ксения Левчик. Я сама.

0: Беларусы.
1: Бывают треки, которые способны пробить любую броню сомнений и заставить двигаться вперед, вопреки любым гравитационным силам. Наша космически талантливая землячка напоминает золотое правило всех супергероев. Любые страхи — это лишь иллюзия в нашей голове. Стоит сделать всего один шаг, и Вселенная прогнется под вас. Наталья Подольская. «Не бояться».

0: Квантовый скачок.
1: Иногда, чтобы найти себя, нужно полностью обнулиться. И наша следующая участница сделала это максимально красиво и громко. Гордость белорусской сцены, невероятно стильная и харизматичная исполнительница готова представить свой главный личный хит. Трек для тех, кто прямо сейчас проходит через трансформацию и уверенно смотрит в будущее. Анна Трубецкая. «Новая я».

0: Русы.
1: Внимание на радары. В нашем чарте появляется объект, который движется быстрее болида Формулы-1. Говорят, вдохновением для этого трека стал сам Брэд Питт. Его драйв, его страсть и его фильм о запредельных скоростях. Но если Брэд управляет машиной, то эта девушка управляет нашими чувствами через рецепторы. Готовьтесь почувствовать этот шлейф адреналина и магии. А посмотреть интервью и как создавался хит можно в программе «Живой звук» на YouTube-канале МВ Радио. Диана Громова. Запах кожи.

0: В мире, где каждый день это битва за крутое настроение. Когда тучи серости пытаются захватить эфир, на помощь приходят они.
1: Супербелорусы.
0: Забудьте про пасмурную погоду. Мы нашли главный генератор тепла и отличного настроения. Эта исполнительница обладает уникальным даром. Ее треки мгновенно поднимают уровень счастья в крови. Вас ждет чистый танцевальный драйв, который заставит двигаться каждого. Выходим из тени, ловим яркий летний вайб и сияем на полную мощность. Лили Сэм.

0: Супер белорусы.
1: Вы все еще пытаетесь осознать, откуда в наших артистах столько бешеной энергии. В Лиге выдающихся супербелорусов объявляется чрезвычайное положение. Уровень пожара на танцполе превысил все нормы. В эфир врывается девушка, которая стирает чужие шаблоны и сама пишет правила игры. Ее харизма – это сокрушительное оружие, которое заставит ваше тело двигаться на автопилоте. Настя Кравченко. Чё смотришь?

0: Вкусы.
1: Что делать, когда иллюзии рушатся, а за спиной остаются лишь руины? Правильно, возрождаться из пепла, становясь еще сильнее. Встречайте мощный, глубокий и до мурашек честный трек, который заставит вас поверить в собственные силы. Он для тех, кто прямо сейчас строит новую жизнь на обломках старой. Товстик. Разбитые мечты.

0: Пока другие ищут секрет успеха, мы на МВ Радио просто включаем то, что вы действительно любите. Прямо сейчас вас ждет тройной музыкальный залп из треков, которые заряжают бодростью с первых секунд. Ни слова лишнего, только наш фирменный звук и отличный ритм без перерывов. Настраивайте громкость на максимум. Поехали!
1: Супер белорусы. Финальная битва.
0: Никита Белько. Понарошку.

0: Русы.
1: Сегодняшний пьедестал занят, но в нашей музыкальной галактике правила меняются со скоростью света. Не гасите свой внутренний реактор. Держите пульс на максимуме и никогда не переключайтесь с волны, которая дает вам силу. У микрофона была Вика Красовская, ваш личный штурман в мире музыки. Наш радар временно отключается, и мы уходим на перезарядку, чтобы ровно через 7 дней обрушить на вас новую лавину звука. Пока-пока.
0: Еще одна неделя позади, а значит, пора готовить новый плейлист «Супер Белорусы» на МВ Радио. Этому городу нужны свои герои.
2: Завтра в Минской области будет переменная облачность, возможны дожди. Ветер слабый, до 8 метров в секунду. Средняя температура ночью понизится до плюс 12. Днем от 13 до 18 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.
0: МВ Радио.

0: Реклама на «Минской волне». Минский дельфинарий. Откройте для себя удивительный мир морских животных в единственном дельфинарии Беларуси. Новое шоу «Мир моря». Круглый год. Ежедневно, без выходных. Ташкентская, 40. 029 507 44.
1: Без возрастных ограничений.
2: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
3: 25 лет и 25 добрых дел. В честь 25-летия филиала Белгосстраха по Минской области и его представительств с апреля по июнь реализуется благотворительный проект «25 добрых дел». Цель проекта – забота о Минщине, помощь уязвимым слоям населения, благоустройство региона и защита экологии. Филиал Белгосстраха по Минской области ценит ваше доверие и гордится общими успехами. Желаем вам процветания и благополучия. Все подробности о страховании и инициативах можно узнать на сайте bgs.by.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

Завтра в Минской области будет переменная облачность, возможны дожди. Ветер слабый, до 8 метров в секунду. Средняя температура ночью понизится до плюс 12. Днем от 13 до 18 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромедцентра.

0: на Минской волне.
1: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Реклама на Минской волне.
1: Заработать молодежи легко. Есть свободное время? Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в Telegram-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

Завтра в Минской области будет переменная облачность, возможны дожди. Ветер слабый, до 8 метров в секунду. Средняя температура ночью понизится до плюс 12. Днем от 13 до 18 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.

0: Реклама на Минской волне.
1: В чем сила, брат?
2: Я думаю, что сила в правде. У кого ее больше, тот и сильнее.
1: Пришло время выделяться. Найди свою правду на правдашоп.бай.
3: Большой выбор ярких и стильных аксессуаров от Минской правды. Заходи и выбирай на правдашоп.бай.
0: Истина в Минской правде. Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

Завтра в Минской области будет переменная облачность, возможны дожди. Ветер слабый, до 8 метров в секунду. Средняя температура ночью понизится до плюс 12. Днем от 13 до 18 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.

0: Реклама.
1: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: облачность, возможны дожди. Ветер слабый, до 8 метров в секунду. Средняя температура ночью понизится до плюс 12. Днем от 13 до 18 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромедцентра.
1: МВ Радио.

0: Завтра в Минской области будет переменная облачность, возможны дожди. Ветер слабый, до 8 метров в секунду. Средняя температура ночью понизится до плюс 12. Днем от 13 до 18 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.
1: МВ Радио. Минск 97.4.